хвала, ка си п'янан, ка си трєзан. Зато мож речти Богу хвала, ка тему правио люб'єзан. От люб'єзни мож бежи, ма Боги ванча втеч мурата. Єн рєвеш, че ю німа, че ю і ма є пей цавата. Ан єст ю ямам, ма злата вана. Чия ма душа бой шужену, слиши сте, како с балкона кличе ме, неглих по имену. Вем, то каждый мене бузга чут, ну придгу, анше машу. Бен, клапа, цайте, кейчмо, никей друза. Мадемо начинь жити.

Хочете урочина, дая ліжея мучі? Занесливо освежило со хладни мехурчки на валових радия Сра.

Как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже сака, чорна-бела писана, аліпа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.